0: Саша, дзели небеса. Мацаде гахта.
1: Гербиан сапасури, Куала-Лумпури.
0: Састомро мандарин ориентале.
2: Рамдени хани унда гелодет. Шемодит. Модит.